0: 之称。同时，这里也成为中国和世界各国的科学家们展开交流与合作的窗口。
1: То есть здесь работают и прекрасные дизайнеры, и хорошие ученые, и у них имеются долгосрочные программы исследований и понимание, как это должно работать. И вот приглашение сюда специалистов из России тоже очень важно, потому что мы понимаем, что только совместными международными усилиями можно делать хорошие научные проекты.
0: 自古以来，人类逐水而居，文明因水而兴。中国的湿地保护措施不仅为翱翔天际的生灵构筑了宁静的避风港，更为全球生态保护贡献了独特的智慧和经验。自2012年起，中国以坚韧不拔的决心推进了一系列湿地保护修复工程，累计实施项目超过3400个，成功新增并修复80余万公顷湿地，为地球生态画卷添上了浓墨重彩的一笔。与此同时，中国以开放的姿态积极参与国际湿地保护合作，与世界各国携手绘制出一幅幅崭新的绿色生态宏图。鸟类的迁飞线宛如跨越国界的空中纽带，优雅地勾勒出生命的轨迹。每年上千万只迁徙候鸟依赖一片片像黄渤海湿地这样的中国湿地完成中转，中国湿地也经由这些候鸟连接了整个世界。今天，当我们跨越山川湖海，将视野拓展至全球的广阔舞台，一片片湿地如同绿色的纽带，将每一寸土地、每一个国家、每一个生命紧密相连，共同谱写着人类与自然和谐共生的交响诗篇。